0: Так то ян шепсто, мате неяки доктанс.
1: Ано, со подржбуете абистехто вихраль.
0: Чарите савент.
1: Авите он не я.

0: весело где?
1: Оно!
0: Больше же я с ним дело!
1: Оно!
0: Эти Иосифа просто! Да где к нему? Прочь по теме ты разбласти!
1: Ты мне не держи!
0: Одни слова!
2: Одни слова!
0: Одни слова! Одни слова! Одни слова! Одни слова! Одни слова! Одни слова!

0: А я вас милую, шеби фима формальскела.
1: Ими сиди меном Акрополос.
0: Не дрожьте, милую вас, як сразу